Лайсман, Лайсман, каждой паву чётта ля. Тиквена, тик, тиквена карта. Лайсман,

Айри, света сальджойи, супленау я илгатур, и на пляй шилкай прекоя, не жан княжи, но кур, и за ширди сверда кайста, и тебе рейтек приет, без пати элите кейста, их снилис не бетон. Элите тумели, гражданское скантури, артов дал к наудос, и шелгосного ее стукнет. Кою того исчез, жоджа снега смес и шпеш, на уяне, а то стался нострум, под стукнет, да бар, кашок смотрит.

эти мокасины. Верхушер дискажино, латина, тянай, лаковисмум си анжинай. Тянай курдинг стоёдов, колдун, люди си, тянай курвел сушвинца.

Ах, Марите, Марите, доктаво, лупите с виска мяс, уж мир шумит кумай. Поните, поните, доктаво, лупите с виска мяс, уж мир шумит кумай. Поните, поните, претаво, коичу аж лайминга, куча вам женай. Аржинай, аржинай, хай вранги мартаво мяйле. Ах, поните, поните, доктаво, лупите с виска мяс, уж мир шумит кумай.

смотрите, смотрите, тук таво, лупите с виска мяс, уж миршими умай. Катрите, катрите, пред таво, коичу ашлайминга, звуча вам женай. Аржинай, аржинай, кай брангима на таво мяле. Ах, катрите, катрите, док таво, лупите с виска мяс, уж мир.